0: Я внеся.
1: Я.
0: Я. В икра.
1: Икра.
0: Акан, лупу, кан.
1: Лупан.
0: Урос, нога.
1: Урос, нога.
0: Йоса, ха, ками.
1: Ха, ками.
0: Чита, чита, та, сабот.
1: Та, та, сабот.
0: Бодаса, кан.
1: Бодаса, кан.
0: Атах, присип, присип.
1: Ти, присип, присип.
0: Yang berikut.
1: Yang berikut.
0: Kepercayaan kepada Tuhan.
1: Tuhan.
0: Kesetiaan kepada raja dan negara.